0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
3: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио
5: 509 900.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Для тех, кто просыпается красиво.
1: Love Radio.
2: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
1: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
3: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
4: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
5: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника доктор Ай и Ой на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область.

0: Лав-радио.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: Реклама.
1: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
2: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken Авто.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
1: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
2: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
3: Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
5: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
5: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
7: 6+. ООО «Торговая компания Сан». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
8: Майские праздники. Время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе. Лежать, греться, расслабляться. И максимум – перевернуться на лежаке.
9: Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах.
10: Сергей Есенина, 1Б. newtherma.ru.
11: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Ортопедия и нейрохирургия. Операции на спинном и головном мозге. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
13: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
14: Травматология и ортопедия в Барсе. Ваш питомец повредил лапку? У него врожденные проблемы с суставами? Поможет опытный ветеринарный хирург-травматолог.

0: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
1: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского. World Class. Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает пятый сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет четвертого сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж. We'll be right back.

0: Реклама. Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
1: Плитка? Это спелетон.
2: Товары для дома.
3: Домовита.
2: Сантехника.
3: Домовита.
2: Констовары.
3: Домовита.
2: Товары для огорода.
3: Домовита.
2: А воздушные шары?
3: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
4: Нужно сделать рентген? Рентген в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Барихина, поле 2А.
6: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
7: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
8: Шторы? Это впилетон.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
10: В магазин «Тверской подарок» приглашаем всех зайти. На любой тут случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
11: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
12: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
1: Камины? Это впилетон!
13: 11 мая в ТК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
14: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
8: Люстры? Это впилетон.
15: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509 900.

0: Реклама.
1: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
2: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
3: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55 6+.
4: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
5: Телефон рекламной службы Лав-Радио 509-900.

0: реклама.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама.
1: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем». Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
2: Камины? Это в Пелетон.
3: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
4: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле! Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
7: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
8: Ламинат? Это в Пелетон.
9: Майские праздники – время, когда каждый второй – эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе – лежать, греться, расслабляться и максимум – перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б, newtherma.ru.
10: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Эндоскопия и лазерная хирургия. Врач-нефролог и гастроэнтеролог. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
2: Обои? Это в Пелетон.
12: Только в мае официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
3: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
13: Питомец хромает, повредил лапу или у него проблемы с суставами? Запишитесь на консультацию к ветеринарному травматологу-ортопеду в клинику «Барс».
8: Двери? Это в Пелетон!
14: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
15: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509 900.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, но с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
6: Товары для дома.
7: Домовита.
6: Сантехника.
7: Домовита.
6: Констовары.
7: Домовита.
6: Товары для огорода.
7: Домовита.
6: А воздушные шары?
7: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
8: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Барихина поле 2А.
9: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков». Трехсвятская, 19.
10: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
11: Выбирать подарок – это искусство. Оригинальные подарки от торжокских золотошвей. Изысканные изделия, расшитые золотом и серебром. Искусство, прошедшее сквозь века.
12: Торговый дом «Русь», Вакжанова, 10.
13: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос». 6

0: шатер.
1: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18 – это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж. We'll be right back.

0: полдень. Love
1: News. В России начнут сохранять выплаты многодетным. Количество русских туристов в Турции увеличилось. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 22 мая начнут сохранять выплаты многодетным. Теперь, если при оформлении выплаты среднедушевой доход такой пары превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год. Ее величина составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Россияне заняли второе место по числу туристов в Турции. В первом квартале республику посетили 650 тысяч граждан из нашей страны. Общий поток вырос на 4,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Как пишет Ассоциация туроператоров России, в дальнейшем с началом летнего сезона Анталия и другие курортные провинции поднимутся в статистике. Стилисты рассказали про must-have лета 2026. Это платье в цветочек. На подиумах дизайнеры работают с цветками, как с графическими и архитектурными элементами. Объемные аппликации, вырезанные лепестки, фактурная вышивка, которая выступает на поверхности ткани. Все это превращает платье в маленькую фэшн-инсталляцию. Такой принт не спорит с пропорциями тела и не бросается в глаза, что делает платье более универсальным. Его можно стилизовать и с соломенной корзиной, и с кожаной сумкой. В Нью-Йорке появилось аэротакси. На днях оно совершило первые тестовые коммерческие рейсы. Цель проекта – сократить время поездки от действующих вертолетных площадок в Манхэттене до аэропорта от 10 минут или меньше. Сейчас трансфер занимают в среднем до 2 часов на машине. Напомню, в Минтрансе России также допустили появление аэротакси в ближайшие 10 лет. Как пояснили в ведомстве, для массового использования такого транспорта нужны дальнейшие достижения в навигации и кибербезопасности, а также общественное доверие. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
2: Колоссальный Love Radio, привет лично каждому, кто традиционно с нами в это время. В первые 20 минут Джиган, Артик и Асти, Тейлор Свифт, Зиверт. На старте Оффенбах, Майлз Эвэй. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Жиган Арский, Арсений Лето, Худи, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Дэвид Гетта и Мари Коули Рэй. Baby, don't hurt me. Лирик, don't go mad. Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Люстры? Это в Пелетон.
3: Нужен травматолог-ортопед? Запишись на прием к травматологу-ортопеду в клинике «Вера». 415-500. oovera.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535. Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
2: Жалюзи? Это в Пелетон!
5: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам. До конца месяца. Подробности по телефону 78-85-55.
7: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
8: Ламинат? Это в Пелетон.
9: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7-48-22-79-79-97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
10: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64-50-31.
8: Двери? Это в Пелетон.
11: Телефон рекламной службы Love Radio 509-900.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
7: У питомца проблемы с глазами? Запишитесь на консультацию к ветеринарному офтальмологу в клинику «Барс».
8: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле! Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Майские праздники – время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе – лежать, греться, расслабляться и максимум перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б, newtherma.ru.
7: У питомца проблемы с сердцем? Запишитесь на консультацию к ветеринарному кардиологу в клинику «Барс».
10: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Nathan Goshen, Thinking About It, в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот в какой компании будем завершать текущие 60 минут из музыкального прошлого по занавес Айо Рэпчо, Дэвид Гетта и Мари Колли Рэй, Baby Don't Hurt Me, Мона, дороже золота сразу после. Небольшой паузы в новом часе. Приступим к подведению актуальных итогов этой недели большой двадцатки официального чарта Love Radio.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: В Твери час дня.
1: И снова большой привет всем, кто проводит это время на одной волне с нами. Ближайшие два часа мы проведем за итогами чарта Big Love 20. Этой недели у микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся, мы начинаем.
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
1: Каждую неделю вы голосуете за свои любимые треки в рамках «Большой двадцатки» на официальном сайте loveradio.ru. И каждую пятницу и воскресенье мы подводим вместе с вами итоги «Большой двадцатки». Кратко напомню о том, что будет происходить в ближайшие два часа. Мы познакомим вас с лучшими треками недели музыкальных стримингов Apple Music, Shazam, Яндекс.Музыка и Spotify. Услышим премьеры, вышедшие в минувшую пятницу. И, конечно, пройдемся по всем 20 местам чарта «Big Love 20». Ну и прежде чем это случится, давайте вспомним, как выглядела первая десятка рейтинга на прошлой неделе.
3: Номер 10.
1: Holy Flame, «Тону».
4: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
3: Номер 9.
1: «Ханна», «Русская красавица». Ваня Дмитриенко,
5: «Ртуть».
3: Номер 7.
1: Авалан Ракстон, «Вертиго».
3: Номер 6.
1: Пинк Пентерс и Зара Ларсон. Алекс Уоррен, «Fever Dream».
3: Номер 4.
1: Алан Уокер, «Изабелла Милкман».
3: Номер 3.
1: Дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла».

0: номер два.
1: Лирик кассеты.
0: Песня номер один.
1: BTS, Swim.

0: Именно так на прошлой неделе расположились артисты на местах с 10 по 1. Сегодня же мы с вами будем наблюдать за изменениями на этих ступенях, и вместе с этим не обойдется без тех, кто покинет большую двадцатку. Вот имена артистов, за которых голосовать вам уже не придется. Sony Father, D.O.D., Poppy, Basscamp покидают большую двадцатку. One Republic, Give Me Something. Пока-пока. Спасибо артистам за участие в гонке за первую строчку и вам за поддержку их своим голосом. 17 недель в чарте у Sony Father и 14 недель у One Republic. Как всегда, ждем артистов в чарте с новыми работами и пожелаем удачи вновь прибывшим, с которыми скоро познакомимся. Ну а прямо сейчас приступим к подведению актуальных итогов официального чарта Love Radio. На 20-й строчке сегодня Sam Hum Record.
1: Big Love 20. Номер 20.

0: С 20-го места Зейн Малик продвигается на 19-ю строчку по итогам недели и по-прежнему остается ближайшим претендентом на вылет. Впереди же строчка под номером 18, и здесь новая участница этой недели Беовулф с премьерой «Феникс». Далее 17-е место чарта «Биглав 20» и первая абсолютная премьера этой недели.
1: «Биглав 20». Номер 18.

0: Новая участница официального чарта Лаврадио на этой неделе Beowulf Феникс на 18-й строчке. Далее сделаем небольшую паузу вхождения по местам большой двадцатки и заполним ее первой новинкой этой пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Лаврадио.
0: В рамках чарта Big Love 20 мы представляем вам главные премьеры недели и начнем с совместного сингла Мадонны и Сабрины Карпентер «Bring Your Love». Артистки уже выступали друг с другом на фестивале Coachella 2026, а теперь представили полноценный дуэт. Трек войдет в предстоящий альбом Мадонны под названием «Confessions 2». Премьера пластинки состоится 3 июля.
1: Big Love 20.

0: Премьера этой пятницы из грядущего альбома Мадонны «Bring Your Love». Совместный трек Сабрины Карпентер открывает череду новинок этой недели. Впереди же 17-я строчка чарта Big Love 20. Скоро вернемся к подведению итогов. А прямо сейчас традиционно обратим внимание на результаты музыкальных стримингов этой недели. И начнем с национального топа Apple Music в Австралии.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Sam Fender, Olivia Dean. Оливия Родриго, Drop Dead. Джастин Бибер, Daisies. Оливия Дин, Man I Need. Элла Лэнгли, Chosen Texas. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Это пятерка лучших треков Apple Music этой недели, ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
2: Реклама. Шторы? Это в Пелетон.
3: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
4: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
5: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535. Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
2: Обои? Это в Пелетон.
7: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
8: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
9: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
10: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
11: Плитка? Это в Пелетон.

0: шатер. Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
1: Жалюзи? Это в пелетон.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Вторая новая участница чарта Love Radio на этой неделе Мэри Гу стартует сразу с 16-й строчки. Мы скоро вернемся к подведению итогов большой двадцатки и сделаем это после очередной премьеры.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И список новинок этой пятницы продолжит работа от электронного музыканта из Санкт-Петербурга Алекс Эмеля «Винганза» через мгновение в твоих динамиках, и в них же пятерка лучших треков стриминга «Яндекс.Музыка» сразу после.

0: Алекс Эмеля Винганза продолжает череду абсолютных премьер этой пятницы. Впереди 15-я строчка официального чарта Лав-Радио и традиционный топ-5 лучших треков недели по версии сервиса Яндекс.Музыка.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Uncle Flex SMS. Егор Крид, «Темный принц», «Jealous».
2: Ангел, бери мой кис, дам мой бойсбэнд как кис, дал я от мамы кис, дам я от хаты кис.
0: Holy Flame, «Тону», третья строчка.
3: Тону, тону, я в глазах твоих тону, чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну, тону.
0: Беовулф, «Феникс», на втором месте. Первое место. Саян, Мальборо.
4: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж или на...
0: Это пятерка лучших треков в неделе по версии сервиса Яндекс.Музыка. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
5: Алиса, включи любовь.
6: Хорошо, включаю Love Radio.
1: Слушай Love Radio дома и в офисе.
7: Везде, где есть твоя умная колонка.
1: Главные мировые хиты.
7: Любимые ведущие и шоу.
1: 24 часа, 7 дней в неделю.
7: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
1: Просто скажи.
5: Алиса, включи Love Radio.
6: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Товары для дома.
8: Домовита.
1: Сантехника.
8: Домовита.
1: Констовары.
8: Домовита.
1: Товары для огорода.
8: Домовита.
1: А воздушные шары.
8: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
9: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
10: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
11: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
13: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
14: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
15: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Трек музыкального проекта Tame Impala «Дракула» в совместной записи с Дженни находится на 19-й строчке. 6 ступеней прибавляют артисты по итогам недели. Скоро узнаем, кто занимает 12-е и 11-е места, а пока что прервемся на традиционный топ 5 лучших треков недели от звезд Love Radio. Сегодня свой рейтинг представит Кайя.
1: Топ-5 песен Кайи на этой неделе.
2: Привет всем, с тобой Кая, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня хит, который смело можно назвать народным. Татьяна Куртукова «Одного». Четвертую строчку я отдаю еще одной крутой работе. Holiday Boy, «Моя хулиганка». На третьем месте у меня Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. «Силуэт». Держи меня, словно твои руки браслеты. Дискотека «Авария» с ремиксом на песню «Кукла». Этот трек занимает в моем личном топе 2-е место.

0: на первое место я ставлю свою новинку. Желаю тебе наше новое прочтение легендарного хита в стиле диско. Приятного прослушивания. С тобой была Кая. До встречи.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня Ока, 85-й этаж.
4: Это официальный чарт Love Radio.
5: Big Love 20. Номер 12.

0: Голландско-немецкий дуэт Avalon Roxton с работой Vertigo спускается с 7-го места и занимает 11-е на этой неделе, отделяя нас с вами от первой десятки чарта. К ней мы перейдем уже через несколько минут, а сейчас вспомним, как расположились артисты на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Сам.
1: Номер 19.
0: Zayn, Die For Me.
1: Номер 18.
0: Beowulf, Phoenix.

0: номер 17.
1: Ольга Серябкина, «Асфальт».
0: Номер 16.
1: Мэри Гу, «Заново».
2: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с океаном.
0: Номер 15.
1: Дэйв и Тэмс, «Rain Dance».
0: Номер 14.
1: Ваня Дмитриенко, «Ртуть».

0: Твери 2 часа дня.
1: Приветствую лично каждого, кто проводит финал недели вместе с нами. В ближайшем часе продолжим подведение итогов чарта Big Love 20 и откроем первые 10 мест большой двадцатки.
2: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
1: Ну а начнем этот час очередной премьеры минувшей пятницы. Новинка от группы «Моя Мишель» «На малиновой луне», которая, по словам авторов, была написана зимой в особенно уязвимое и одинокое время. Трек о надежде встретить того самого человека на Земле или на Луне. С него начнем эти 60 минут и сразу после откроем первые 10 строчек чарта Love Radio.
0: Big

Шель на «Малиновой луне», продолжая череду абсолютных премьер этой недели. Ну а мы тем временем начинаем отчет вместо чарта Big Love 20 с 10 строчки. Сегодня первую десятку открывают Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. По итогам недели артистки спускаются с 6 места.

Хоть и тонет, но не потопляем в рамках первой десятки, по крайней мере, на этой неделе. Holy Flame по итогам голосования из 10 места поднимается на одну строчку вверх. Ну а впереди тем временем место под номером 8. Здесь Bieber X и Faithless, New Religion, они тоже поднимаются с 11 на 8.

0: Ханна на 7-й строчке чарта Лав-Радио. Артистка по итогам недели поднимается сюда с 9-й строчки. Ну а мы скоро узнаем, кому досталось место под номером 6 и познакомимся с очередной абсолютной премьерой этой пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Лав-Радио.
0: Очередь из главных премьер этой недели продолжит свежая, серьезная и актуальная работа дуэта Нэнси и Сидоров «Сирень» через мгновение. Сразу после обратим внимание на рейтинг самых шазамируемых песен этой недели.
1: Big Love 20.
2: Мама, наш город показывают в новостях. Прости, я знаю, что ты спала. Мама, там говорят, что к нам какие-то летят. Что именно, сразу не поняла. Мама, а почему у нас разбитое окно? И за соседним домом дым столбом. Мама, ты почему не отвечаешь ничего?

0: Нэнси Сидоров «Сирень» продолжает череду абсолютных премьер этой недели. На горизонте тем временем 6-я строчка с чарта «Big Love 20» и традиционная пятерка лучших треков приложения «Шазам». Вот какие треки пользователи в Италии чаще всего искали в последние дни.
1: ТОП-5 лучших песен «Шазам» на этой неделе.
0: NOTR «Talk to you». Tempo City, Self Awake,

0: Fred De Palma, Anita, La Testa Gira. La testa gira, la notte vola, è una rapina, col cuore in gola, la festa con... Первая строчка из Сирена Бранкали, Леванта и Делия. Эти треки чаще всего шазамили на этой неделе в Италии. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
1: Реклама. Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
2: Плитка? Это спелетон.
3: Нужно сделать УЗИ? УЗИ в клинике «Вера». 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле! Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
2: Камины? Это в Пелетон.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
8: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Майские праздники – время, когда каждый второй – эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе – лежать, греться, расслабляться и максимум перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б, newterma.ru.
10: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной, 1Б. Врач-онколог. Операции, химиотерапия для онкологических пациентов. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Шторы? Это в Пелетон.
12: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
13: Только в мае официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
14: КТ в Барсе. В Твери компьютерная томография животных проводится в ветеринарной клинике «Барс». Как подготовить питомца к КТ, читайте на сайте barsvet.ru.
15: Люстры? Это в Пелетон.
16: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
17: Телефон рекламной службы «Лав Радио»
18: 509 900.

0: дискотека «Авария» в Анамур «Кукла» теряет третье место по итогам недели и сегодня открывает первую пятерку официального чарта «Лав-радио». Ну а мы тем временем движемся дальше и открываем следующую абсолютную премьеру минувшей пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире «Лав-радио».
0: Следующая новинка от одной из действительно продуктивных артисток нашего времени, Леди Гага, в процессе работы над новым альбомом представила нашему вниманию сингл «Glamorous Life» в эфире «Лав-радио» через... мгновение, и далее в рубрике «Past Perfect» вернемся ненадолго в музыкальное прошлое.

0: списке главных премьер этой пятницы Lady Gaga Grammarless Live. Только что в эфире Love Radio. Впереди же четвертая строчка официального чарта Love Radio и небольшое путешествие в 2017 год. Вспомним, как тогда выглядели первые пять мест большой двадцатки.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Kaleo, Way Down We Go. Сибул, Never Go Away.
2: Номер 3.
0: Чарли Пут, Attention.

0: Песня номер один.
1: Луис Фонси, Дэдди Янки, Деспасито. Именно так выглядели первые пять мест чарта Big Love 20 в 2017 году. Ну а мы возвращаемся к актуальным итогам.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
4: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тот случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
5: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
6: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
7: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
8: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
9: Я ценю свое время, поэтому выбираю «Чикен Авто».
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

Лирик с работы кассеты со второго места спускается на четвертое по итогам этой недели и уступает свою строчку кому-то другому. Скоро узнаем, кому именно, а пока что впереди третье место чарта Big Love 20. Здесь Алекс Уоррен, Fever Dream. С пятой ступени артист поднимается на третью.

0: Алан Уокер, Изабелла Милкмен, Кэтрин О'Райан ускоряют свое продвижение к первой строчке и сегодня с четвертого места перемещаются на второе. Нам остается лишь назвать имя лидера чарта Биглав 20 на этой неделе и завершить кое-какие дела музыкальные. В частности, послушаем 5 лучших треков мирового чарта Spotify за последние несколько дней.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Джастин Бибер, Daisies. Доминик Файк, Baby Doll, четвертая строчка. BTS, Swim, третье место.

0: Оливия Родриго, Drop Dead. Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat. Это 50 лучших треков мирового чарта Spotify на этой неделе. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Абсолютная премьера

0: Мартин и новинка из его свежего релиза, два саундтрека к весне, «Будь моим солнцем», она же финальная премьера этой пятницы в рамках чарта Big Love 20. Впереди только одна первая строчка, и считанные минуты отделяют нас с вами от лидера двадцатки на этой неделе. И прежде чем назвать его или их имена, вспомним, как расположились звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Pink Panthers, Zara Larsson. Holy Flame, «Тону».
1: Номер 8.
0: Bieber X, Faithless, New Religion.
1: Номер 7.
0: Ханна, «Русская красавица».
1: Номер 6.
0: Леони Кэллум Скотт, «Stay».
1: Номер 5.
0: Дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла».
1: Номер 4.
0: Лирик, «Кассеты». Алекс Уоррен, «Fever Dream».
1: Номер 2.
0: Алан Уокер, «Забелла Милкмен». Именно так расположились артисты на местах с 10 по 2 благодаря вашим голосам, и благодаря им же корейский камбэк группы BTS снова удерживает за собой первую строчку. Сегодня лидер не меняется, а как будет выглядеть эта ступень в следующую пятницу, зависит по-прежнему только от вас. Поддерживайте своих фаворитов на официальном сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20 и оставайтесь с нами. Все следующее время проведем в компании твоих любимых хитов.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта «Love».

0: Твери, 3 часа дня.
1: Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Егор Крид, Артик и Асти, Джастин Бибер. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте Texas Summer Sunday из музыкального прошлого. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Лопес, Дэвид Гетта, Сэмми Тунайт в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же проведем следующие 40 минут в не менее разнообразной компании. За экватором Тедди Свимс, Mr. Know It All. Оффенбах, Miles Away. После небольшой паузы Zayn, Die For Me. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Ламинат? Это в пелетон.
3: Товары для дома.
4: Домовита.
3: Сантехника.
4: Домовита.
3: Констовары.
4: Домовита.
3: Товары для огорода.
4: Домовита.
3: А воздушные шары?
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
7: Камины? Это в пелетон.
8: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
9: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78 85 55 6+.
7: Обои? Это в пелетон.

0: шатер.
1: Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36-86-37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
3: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64-50-31.
4: Двери? Это в пелетон.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
4: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Врач-офтальмолог, микрохирургия роговицы и замена хрусталика глаза. Звоните 73 41 21. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Майские праздники – время, когда каждый второй – эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе – лежать, греться, расслабляться – и максимум перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергея Есенина, 1Б. newtherma.ru.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
7: Все виды лабораторной диагностики в ветклинике БАРС. Анализы крови, экспресс-тесты на вирусы, цитология и гистология. Нужно поставить точный диагноз вам в БАРС.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Раз, два, Five's the Family, в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И компания других больших хитов завершим текущие 60 минут. Из 2012-го под занавес здесь появится Lana Del Rey, Summertime Sadness, Teddy Swims, Mr. Know It All. После небольшой паузы, ну и в новом, как всегда, еще больше саундтреков твоей любви, будущих и настоящих.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: В Твери 4 часа дня.
1: Rehab, Sophie and the Giants, Дима Билан, кассет Holy Flame. Вот с кем проведем первые 20 минут нового часа. На старте Биберекса, Faithless New Religion и еще больше 100% хитов впереди от Love Radio. Оставайтесь с нами.

0: Hearts of the Giants All Night в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот с кем проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 Меган Трейнер, Criminals. DJ Smash, Bambi. Dave Thames, Rain Dance. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания Kedr Prime воплотит вашу мечту в реальность.
3: Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
4: Жалюзи? Это в Пелетон!
5: Мамы, это для вас! White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
2: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
8: Выбирать подарок – это искусство. Оригинальные подарки от торжокских золотошвей. Изысканные изделия, расшитые золотом и серебром. Искусство, прошедшее сквозь века.
9: Торговый дом «Русь», Вакжанова, 10.
10: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Ламинат? Это в Пелетон.
12: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
13: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
14: 6+. ООО «Торговая компания САН». ОГРН 120-690-057-5976. Город Москва.
11: Двери? Это в Пелетон.
15: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, 3 банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
2: Только в мае официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
16: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
4: Люстры? Это в Пелетон.
2: Телефон рекламной службы Love Radio
0: 509 900.

0: Авторадио. Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама.
8: Товары для дома.
9: Домовита.
10: Сантехника.
11: Домовита.
12: Констовары.
13: Домовита.
14: Товары для огорода.
15: Домовита.
16: А воздушные шары.
17: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
18: Где пройти процедуру ЭКО? ЭКО в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
20: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
21: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
22: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78-85-55.
23: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Поверить сложно, но треку уже 20 лет. Большой привет из 2006-го от Мика Relax Take It Easy. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И здесь же впереди до финала этого часа Blackpink, Jump, Mary Gu заново, Meghan Trainor, Criminals. Через мгновение и актуальные новости сразу после.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Твери, 5 часов вечера. Love News.
1: Снег в Москве вошел в историю. Россияне могут получить штраф из-за большого количества пакетов. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Снегопад в Москве стал одним из самых поздних в столице с начала 2000-х, пишет РБК. Как следует из данных архива Всероссийского научно-исследовательского института, в 21 веке самый поздний снег в столице появлялся в период с начала марта по середину мая. В 2017 году он выпал 12 мая, а в 2024 году 9. Россияне могут получить штраф около 3000 рублей за присвоение большого количества пакетов из магазина без разрешения. По словам юристов, такое поведение считается мелким хищением. Использование пакетов допустимо только в пределах, которые необходимы для упаковки. Художники рассказали, в чем особенности инвестиций в современное искусство. Мировой рынок искусств в прошлом году увеличился на 4%. По словам специалистов, инвестиционную стратегию на российском рынке можно выстроить в трех направлениях, в зависимости от бюджета и готовности к риску. Покупать экспонаты на долгий срок, приобретать то, что уже участвует в аукционах, или создавать что-то самому. Специалисты уверены, что скоро такой вид вложений станет очень актуальным, а главное, со временем будет приносить и дивиденды. В Японии шпиц впервые стал полицейским. Животное по кличке Хоку обошло в испытаниях свыше полсотни других собак, включая немецких овчарок. Отличное обоняние пушистика, его небольшие размеры и милый внешний вид позволяют псу работать там, где большие собаки сталкиваются с трудностями. Задачи нового служителя правопорядка входят в список пропавших людей и выслеживание преступников. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Алина Михайлова.
2: Ваня Дмитриенко, Кунгс, Анна Асти, Алекс Ворон. И это далеко не все, кто появится в первые 20 минут этого часа. На станции Тэмми Балла и Дженни Дракула. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав-Радио.

0: Ваня Дмитриенко, «Шелк» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: И здесь же с другими разнообразными хитами проведем все следующее время и, в частности, ближайшие 40 минут этого часа под занавес «The Second Voice» «Let Me Be». «Your Books» «Graceland». «Brugs» «XTN» «Pay to Exist» после небольшой паузы. Ты слушаешь «Лав Радио», это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Обои? Это в Пелетон.
3: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
3: «Созвездие» – натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
5: На «Мелькомбинате» работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
6: Плитка? Это в Пелетон.
7: Майские праздники – время, когда каждый второй – эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе – лежать, греться, расслабляться и максимум – перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б, newtherma.ru.
8: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.

0: шатер.
1: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18 – это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шторы? Это в пелетон.
3: Рак – не приговор. В ветклинике «Барс» удалят новообразование, проведут химиотерапию, назначат поддерживающее лечение. К ветеринарному онкологу в «Барс».
4: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
5: Жалюзи? Это в пелетон.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509 900.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
5: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
6: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
5: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
7: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
8: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
9: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509 900.

0: Маша Чеботина, «Солнце Монако» в эфире «Лав Радио».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Лав Радио».
0: Ну и вот в какой компании приблизимся к финальным минутам этого часа после небольшой паузы. «Тирио Come Alone» из 2002-го под занавес. «The Second Voice» — «Let Me Be». И, как всегда, традиционно еще больше саундтреков твоей любви, будущих и настоящих в новом часе.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: Твери 6 часов вечера.
1: Тувилу, Borderline, дискотека Авария, Ванамур, Мари Краймбрери, One Republic. И это далеко не все, кто отметится в первые 20 минут. На старте BTS, Swim. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Это Love Radio. Хорошего вечера.
2: Swim, swim, what a funny love your skin, swim.

0: Borderline to Velu в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И еще больше твоих любимых хитов впереди. Ближе к финалу этого часа отметится Гриффинолог, Джулия Чёрч, Never Let It Go. Чуть раньше Секато и Минелли, Yesterday. Ан Уокер, Забелла Милкмен, Кэтрин О'Райан, Broken Strings и Дима Билан, Асти, Эпилог. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем», Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Плитка? Это спилетон.
4: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
5: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
3: Камины? Это в Пелетон.
7: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
8: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, 3 банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
9: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
10: Шторы? Это в Пелетон.
11: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
12: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
13: Люстры? Это в Пелетон.
14: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: Константин
1: да.
0: нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Товары для дома.
2: Домовита.
1: Сантехника.
2: Домовита.
1: Констовары.
2: Домовита.
1: Товары для огорода.
2: Домовита.
1: А воздушные шары.
2: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
3: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Ортопедия и нейрохирургия. Операции на спинном и головном мозге. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75-31-31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева 7.
7: Майские праздники. Время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых — это стоять у мангала? Можно иначе. Лежать, греться, расслабляться. И максимум перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б, newtherma.ru.
8: В ветклинике «Барс» опытный хирург-ортопед проводит остеосинтез с полным восстановлением подвижности после переломов. Нужна помощь травматолога? Вам в «Барс».
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио»
10: 509-900. And so we pray.

0: Мартин, ты случилась в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот какие хиты случатся с нами в ближайшие и финальные минуты этого часа. Под занавес Ваня Дмитриенко, Вишневый, Шакира Вайклибжан, Хибзантлай, Алло Гриффин, Джулия Чёрч, Never Let It Go. Через мгновение и, как всегда, больше 100% хитов в новом часе.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

0: В Твери 7 часов вечера.
1: Большой привет лично каждому, кто остается на одной волне с нами в это время. В первые 20 минут отметятся Филат Фикерс, Эйв Макс Зиверт. На старте сейчас Оффенбах, Майлз Уэй. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Филат Фигерес, «Мимо меня» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И еще больше самых разнообразных саундтреков твоей любви в ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу «Below Revolver». Немного раньше «Bibi Rexha и Fightless, New Religion». Бёбл, Феникс, после небольшой паузы.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
4: Камины? Это в Пелетон.
5: Ищите хорошего стоматолога? Цифровая стоматология полного цикла в клинике «Вера». 415-400. oovera.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ламинат? Это в Пелетон.
7: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
8: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
9: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
10: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken Auto.
11: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тут случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
4: Обои? Это в Пелетон.
12: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
13: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
6: Двери? Это в Пелетон.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
0: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
2: Реклама. Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
7: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
8: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, 3 банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
9: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
10: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids. Это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78 85 55 6+.

0: шатер.
1: Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Pray, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Лиана и Тини в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и до завершения часа вот кого еще встретим в ближайшие минуты из музыкального прошлого. Нюша, Цунами, Белый Револьвер и Инна Флэшбэкс. Все они будут здесь совсем скоро. И еще больше 100% хитов появится в остатке этого вечера все следующее время. Это Love Radio. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
1: Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
2: Жалюзи? Это в Пелетон!
3: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
4: Ламинат? Это в Пелетон.
5: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Люстры? Это в Пелетон.
6: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
4: Двери? Это в Пелетон.
7: Майские праздники – время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе – лежать, греться, расслабляться и максимум перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б, newtherma.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Реклама. Товары для дома.
6: Домовита.
5: Сантехника.
6: Домовита.
5: Констовары.
6: Домовита.
5: Товары для огорода.
6: Домовита.
5: А воздушные шары.
6: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
7: Нужна колоноскопия с наркозом? Колоноскопия с наркозом в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
9: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
10: Вашему питомцу требуется серьезное лечение? В ветеринарной клинике «Барс» устанавливают эзофага и гастростомы, центральные внутривенные катетеры, выполняют переливание крови.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Авторадио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама.
2: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
4: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
5: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков».

0: авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
1: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тот случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
2: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
5: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18, это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки, наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Цыпа. Мясные магазины Цыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
8: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
1: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания «ГЛ» быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания «ГЛ». Борихино поле 2А.
2: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
4: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
5: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
6: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78 85 55 6+.
7: Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
1: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
2: 11 мая в ТК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
3: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание.

0: Ване за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
1: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: реклама. С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте ww.fizbank.ru. Реклама.

Твери час ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации и правилах на сайте vb.fizbank.ru.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Реклама. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».

радио.